0: По древнему раввинскому преданию, псалтирь пророка Давида, то есть его инструмент наподобие арфы, висевший над его постелью, в полночь издавал звуки от дуновения северного ветра. Тогда царь пробуждался и, чувствуя себя пристыженным тем, что он спит, когда ветер играет на псалтире в честь Бога Иеговы, вставал и пел божественные песни до самой зари. Древняя традиция продолжается и в православной церкви. «В полуночи востах исповедайтесь о тебе о судьбах правды твоя», читают православные христиане, обращая ум и сердце к псалтире и днем, и ночью.
1: Катехизма 11. «Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих, отверзю в притчах уста моя, провещаю гонание из перва, илико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам, не утаишися от чатых в род ин, возвещающих хвалы Господни, силы Его и чудеса Его я же сотвори, и воздвиже сведения в Иакове, и закон положи на Израиле, илико заповеда отцам нашим, сказати я сыновом своим, якода познает род ин, сынови родящиеся и восстанут, и поведет я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будут яко же отцы их, род строптив и приогорчевая, и род, иже не исправи сердца своего, и не увери с Богом духа своего, сынови Ефремли налицающие и стреляющие луки, возвратишися в день брани, не сохраниша завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходите, и забыша благодеяния Его и чудеса Его я же показа им, пред отцы их я же сотвори чудеса в земле египетской и на поле Таниосе, разверзи море и проведи их, представи воды яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня, разверзи камень в пустыне, напои, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камня, низведи, яко реки воды, и приложиши еще согрешати ему, приогорчиша вышнего в безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, вопросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, еда возможет Бог уготовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишися, еда и хлеб может дати, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради, слыша Господи, презре, и огонь возгорейся в Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не веровавши Богови, ниже уповаша

Где человек, брашно посла им до сытости, воздвиже юг с небесе, и наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их, окрест жилищ их, и едоши насытишася зело, и желание их принеси им, не лишишася от желания своего, еще брашно сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и уби множившие их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиши ище, и не веровавши чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием, и когда убиваши я, тогда взыскаху его и обращахуся, и утреннего ху к Богу, и помянуша, яко Бог помощником есть, и Бог Вышний избавителем есть, и возлюбиша его усты своими, и языком своим солгаша ему, сердце же их небе право с ним, ниже.

Его. Той же есть щедрый, очистит грехи их и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и поминуя-ка плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земли безводней, и обратишася и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не поминуша руки его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, якоже положи в Египте знамение своя, и чудеса своя на поле Таниосе, и приложив кровь реки их, и источники их, якуда не пьют, посла на ня песия мухи, и поедоша я, и жабы растли я, и додерже плоды их и труды их пругом, уби градом винограды их, и черничи их сланою, и придади граду скоты их, и имени их огню, посла на ня гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание ангелы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти души их, и скоты их смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их в зелениях хамовых, и воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи я, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшася, и враги их покры море, и введи я в гору святыни своя, гору сию, юже стежа десница его, и изгна от лица их языки, и по жребию даде им землю ужем жребодаяния, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведения Его не сохраниша, и обратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в луг развращен, и прогневаша Его в холмих своих, и в истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую, селение еже вселися в человецах, и предаде в плен крепости их, и доброту их в руки врагов, и затвори в оружие люди своя, и достояние свое презре, юноши их поеди огнь, и девы их неосетованы быша, священницы их мечем подоша, и вдовицы их не оплаканы будут, и восста, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифово, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионю юже возлюби, и создай, яко единорога, святилище свое, на земле основай и век, и избра Давида, раба своего, и восприят его от стад овчих, от доилиц поят его, пасти Иакова, раба своего, и Израиля достояние свое, и упаси я в незлобе сердца своего, и в разуме к руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Влияша кровь их, яко воду о кресты Иерусалима и небе погребаяй, быхом поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим о крест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, рожется, яко огнь рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе и на царствия, я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварятные щедроты Твоя, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего, Господи, избавины, и очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их,

украшения их. Им же поносишь тебя, Господи, мы же люди Твои, овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вон ми, наставляя яка овча Иосифа, сидяй на херувимих явися,

И спасемся, Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь нас хлебом слезным и напоишь нас слезами в меру, положилось и нас пререкание соседом нашим и врази наши подражнишены, Господи Боже сил, обратины и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принесл еси, изгнал еси языки, насадил еси и, пути сотворил еси пред ним, и насадил еси коренья его, и исполни землю, покры горы сень его и ветви его, кедры Божия, простри розги его до моря, и даже до рек отрасли его, вскую низложил еси оплот его, и обимают и всеми мимо входящие путем,

небесе и вишнь, и посети виноград сей, и соверши и, Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе, пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же избрал еси себе, и не отступим от Тебе, оживишены и имя Твое призовем, Господи Боже сил, обратины и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красен с гуслями, вострубите в новомесячи и трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю, сведение в Иосифе положи е, внегда изыти ему от земли египетския, языка его же не ведешь и услыша, от яд от бремени хребет его, руцы его в каши по работости, в скорби призвал меси избавих тебя, услышах тебя в тайне бурне, искусих тебя на воде пререкания, услышите, люди мои, засвидетельствую вам, Израилю аще послушаешь и мне, не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, азбо есмь Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетския, расшири уста твоя и исполню я, и не послушаша люди мои, гласа моего, и Израиль не внят ми,

Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в роды род возвещу истину Твою, усты моими, за не рекли си век мир.

Твой, исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых, я как то во облацах уравниться Господеви, уподобиться Господеви в сынях Божиих, Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его,

сильного, вознесок избранного от людей моих, обреток Давида, раба моего, елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его, ничто же успеет враг на него, и сын беззакония,

Век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему, и положу век века семя его и престол его, яко дни неба. Аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, аще оправдание мое осквернят, и заповеди моих не сохранят. Посещу же злом беззаконие их и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду воистине моей, ниже скверню завета моего, исходящих от уст моих не отвергуся. Единою клягся о святем моим, аще Давиду солжу, семя его вовек пребудет, и пребудет.

совершенно век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного твоего, разорил еси завет раба твоего, осквернил еси.

Все мимоходящие путем, бысь поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих ему, возвеселил еси вся враги его, отвратил еси помощь меча его, и не заступил еси его во брани, разорил еси от очищения его, престол его на землю повергл еси, умалил еси дни времени его, облиял еси его студом, доколе, Господи, отвращаешься в конец.

еже удержах в недре мое многих язык, им же поносиша врази твои, Господи, им же поносиша изменению Христа твоего. Благословен Господь вовек, буди-буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

вчерашний, иже мимо иди стража ночная, уничижение их лето будут. Утро, яко трава мимо идет, утро процветет и придет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом гневом твоим и яростью твоей смутихомся, положил я себе законе наше пред тобою, век наш просвещение лица твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80.

страха Твоего, ярость Твою исчести, десницу Твою так оскажи ми, и окованное сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихамся за утро милости Твоей, Господи, возрадовахамся и возвеселихомся, во все дни наша возвеселихомся, за дни вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призри на рабы Твоя и на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи.

Боишься, оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящая, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положил еси прибежище твое. Не приидет тебе зло и рано, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя.

Мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Блудницы

Ища ущедри спаси и помилуй мя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, прими, яко мытаря, Господи, яко блудницу.

Молися Христу Богу со воссияти утро, и велию милость душам нашим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже мой, един благий, человеколюбивый, един.

Благодати Твоя мудрствовати, и в Твоих хотениях жити, Твоего страха страшитеся, еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, якода по неисповедимой Твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротиволежащие сети храм, Господи мой, Господи,

0: Кафизма 13.
1: Благо есть исповедайтеся Господи и пети имени Твоему Вышний, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, в десятоструннем псалтире с песнею в гуслях, яко возвеселил меяся Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся, яко возвеличишеся дела Твоя, Господи, зело углубишеся помышление Твоя. Муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих. Внегда прозебоша грешница, яко трава,

власти мастите, и благоприемлющи будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь воцарися, в лепоту обличися, обличися.

Бог отмщение, Господь, Бог отмщение не обинулся есть. Вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, и возглаголят все делающие беззаконие. Люди Твоя, Господи, смириша, и достояние Твоя злобиша, вдовицу и сиру умориша, и пришельца убиша, и реша. Не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях, и буи некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавай око не смотряет ли, наказуя языки не обличит ли, учай человека разуму. Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна. Блажен человек, его же аще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его от дней лютых, донде же изрыется грешному яма, яко не отринет Господь людей своих, и достояние своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся ия всеправие сердцем. Кто восстанет минолукавнующий, или кто спредстанет миноделающий беззаконие? Аще не Господь помог бы ми, в мале вселилась бы душа моя.

И в сердце моем утешение Твоя возвеселишь душу мою, да не пребудет Тебе престол беззакония, созидая трудно повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят, и бысть мне Господь в прибежище, и Бог мой в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь!

и земли, и высоты гор того суть, яко того есть море и той сотворие, и сушу руцы его создасте, придите, поклонимся и преподем ему, и восплачемся пред Господом.

сердец ваших, яко в прогневании, под неискушение в пустыне, вон же искусиши мя, отцы ваши, искусиши мя и видишь дела моя. 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, ти же не познаша путей моих, я как лягся во гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, песнь нову, воспойте, Господи, вся земля, воспойте, Господи, благословите имя Его, благовестите день о дне спасения Его, возвестите во языке.

да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, яже не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется

Судите земли, судите вселенней в правду и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля,

Господи, яко Ты, Господь Вышний, над всею землею, зело превознеслся, еси над всеми боги, любящий Господа, ненавидеть и злая, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет воссия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведнее о Господе, исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Воспойте, Господи, ви песнь новую, яко дивно сотвори Господь, спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языки откры правду Свою, помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь все концы земли, спасение Бога нашего. Воскликните Богови, вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте, Господи, в гуслях и гласе псаломсте, в трубах кованных и гласом трубы рожаны. Вострубите пред Царем Господем, яко подвижется море и исполнение Его. Вселенная и все живущие на ней, реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенней в правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, сидяй на херувимях, да подвижется земля. Господь в Сионе велик и высок есть над всеми людьми.

их, Боже, Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их. Возносите Господу Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святи Его, яко свят Господь Бог наш».

Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приидеши ко мне.

уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях. Очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходяй по пути непорочну, сей ми служаше, неже